Квалитет Довербак. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечение и виткане на лим. Електростатско фарбане. Со най-новата швейцарска технология. Гема. И ласерско сечение от новата генерация. Цена на ласерско сечение на лим от 2 мм за само 3.